0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире субботняя программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сайщикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арук. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». Наверное, наши постоянные слушатели помнят, что в этом году Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. Поэтому программу продолжит очередной материал из Золотого фонда архива Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Июль – это разгар отпусков и каникул, поэтому мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по Словакии. Дорогие друзья, о содержании нашей субботней программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Даты, события, люди.
3: 20 июля 1467 года в Братиславе начал свою работу первый в Словакии университет – Академия Истерполитана. Он был организован по образцу знаменитого Болоньского университета. Но поскольку его устав и реестры не сохранились, неизвестно, имел ли он все четыре факультета. Канцлером университета стал архиепископ Эстергома Ян Витес из Средны, а ректором – Юрай Шомберг, настоятель Братиславского капитула. В университете работали несколько выдающихся ученых-гуманистов, таких как астроном и математик Иоганн Региомонтанус Мюллер. Когда Ян Витес в 1471 году оказался замешан в заговоре против короля Матея Корвина, университет начал приходить в упадок и в 80-х годах 15 века прекратил свое существование. 20 июля 1895 года была издана прокламация к словацкому, румынскому и сербскому народам в венгерском государстве. От имени делегатов Временного комитета Румынско-Словацко-Сербского национального объединения ее подписали от имени словаков Павел Мудронь и Самуэль Дакснер. Прокламация, датированная в Мартине, Сибиу, Румыния и Нови Сади, Сербия, провозглашала взаимную солидарность невенгерских народов Венгрии в борьбе за свои естественные права и созывала конгресс в Будапеште на 10 августа. 20 июля 1914 года во Врутках родилась Хана Зелинова, настоящее имя Гавлатова, писательница и редактор. Она выделялась как автор широкого спектра литературных жанров. Исторические романы «Дьяблов чардаш», «Альжбетин двор», драмы «Мария», «Кто-то за дверью», кукольный спектакль «Бамбуковая принцесса», молодежная баллада «Якубка», сборники рассказов, теле- и радиоспектакли свидетельствуют о разнообразной палитре творчества Зелиновой. 21 июля 1718 года, после двухлетней войны с Османской империей, уполномоченные императора Священной Римской империи венгерского короля Карла VI заключили мир с турецким султаном Ахмедом III сербском Пожареваце. Карл получил Темешбанат, последнюю часть Венгрии, находившуюся под турецким контролем, а также Северную Сербию с Белградом, северную часть Боснии и западную так называемую Малую Валахию. Пожареватский мир означал значительное территориальное приобретение на Балканах для монархии Габсбургов. Договор также включал торговое соглашение, которое позволяло торговцам из Османской империи свободно вести торговлю на территории монархии. В этом контексте в словацком Комарно поселилась большая община сербских купцов. 22 июля, день рождения, празднует Генрих Тот, более известный под сценическим псевдонимом Генри Тот, уроженец Братиславы, гитарист и продюсер, известный музыкант, работающий в разных жанрах, участвовавший в различных проектах и записях альбомов разных сольных исполнителей и творческих коллективов. Уже за свой дебютный альбом «Брит» в 1996 году Генри Тот получил премию «Грэмми Вест» от Словацкой музыкальной академии в категории «Лучший инструменталист года». Затем последовало еще три успешных альбома, в которые включены композиции, представляющие различные жанры – джаз, рок, прогрессивный рок, фанк, world music.

0: Генри Тодд часто концертировал с такими известными музыкантами и группами, как Рихард Мюллер, Адриана Барташева, Элан или словацкий народный художественный коллектив «Слюк». 24 июля 1848 года в Розложне родился Юлиус Ботто, юрист, политик, историк, публицист и переводчик. В конце XIX века он считался одним из лучших словацких историков. Ботто опубликовал обширные исследования по словацкой и венгерской истории в журнале «Словенские погляды». Он также написал биографии видных словаков – Матуша Чака, Янко Франциска, Йонаша Заборского, Михала Милослава Годжи, Штефана Дакснера. За свою работу «Краткая история словаков», опубликованную в 1914 году, он подвергся преследованию со стороны венгерских властей. В 1906 году вышел первый том его наиболее обширного труда «Словаки. Развитие их национального самосознания», который сегодня представляет собой ценный анализ словацкой истории XIX века. После переворота 1918 года он написал книгу «История Матицы Словацкой». Некоторые исторические работы Юлиуса Ботто остались в рукописном виде и до настоящего времени не опубликованы. 25 июля 1905 года католический священник и изобретатель Йозеф Мургаш, работавший в Соединенных Штатах, продемонстрировал успешную попытку беспроводной телеграфии. Из города Скрентон была отправлена телеграмма с использованием электромагнитного сигнала с текстом «Слава Богу, от которого исходят все благословения». На станции Мургаша в городе Уилкс-Барре, расположенном в 19 милях от Скрентона, телеграмма была принята в присутствии представителей ведущих американских телеграфных компаний. Последок коротко, 26 июля 1828 года в Братиславе на стороне Дуная, обращенной к Петержалке, открылся деревянный летний театр. Это только несколько событий в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Друзья, мы продолжаем наш выпуск. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио.
1: Литературный журнал.

Доминик Татарка, как писатель и гражданин, практически на протяжении всей своей жизни находился в положении оппонента. Это было в 40-х годах, во время Второй мировой войны и Первого словацкого государства, но и в конце 60-х годов и в период нормализации 70-х и 80-х годов, когда литературный контакт писателя с читателем осуществлялся путем самиздата.

Крестьянский сын Доминик Татарка начал свой жизненный путь в 1913 году. Затем, окончив учебу в гимназии, он изучает словацкий и французский языки в Пражском Карловом университете. В конце 30-х годов он усовершенствует свое образование в Парижской Сорбонне. Первое литературное произведение Доминика Татарки с характерным названием «В тоске поисков» было опубликовано в 1942 году. К этому времени в словацкой литературе усиливалась тенденция поисков в отображении сложного внутреннего мира реального современника. Кроме того, в литературе чаще звучало всеобщее чувство опасности, вызванное и событиями войны. Первая книга Доминика Татарки «В тоске поисков» – это сборник семи рассказов. В сборнике в известной мере чувствуется влияние принципов сюрреалистической ассоциации. Такими чертами отличается и вторая книга Доминика Татарки «Панна-волшебница», изданная в 1945 году. В этом произведении, но особенно в романе «Приходская республика», изданном в 1948 году, Татарка выразил несогласие с тогдашним политическим режимом. Роман «Приходская республика» – это убедительная, но местами и сатирическая картина условий и атмосферы в самостоятельной Словацкой республике во главе со священником. Тему антифашистского сопротивления во время войны и строительства в первые послевоенные годы Татарка развивает в романе «Первый и второй удар», причем главным героем произведения является партизанский командир.

0: В конце 50-х годов Татарка вновь возвращается к своему личному опыту участника словацкого национального восстания и издает книгу «Беседу без конца», в которую вошли две повести «Петушок в агонии» и «Побыть бы еще с вами», в которых наряду с конфронтацией недавнего прошлого с настоящим доминирует мотив материнской и сыновней любви. В 60-е годы Татарка издал еще две книги. В первой из них под названием «Плетеные кресла» автор возвращается к событиям Мюнхенского диктата, когда он учился в Парижском университете, но, кроме прочего, критически затронул и вопрос культа личности и некоторых серьезных пороков социализма. Критическим взглядом, перерастающим в острую сатиру, отличается и вторая книга Татарки с названием «Демон согласия». С годами Татарка, участник антифашистского сопротивления, все чаще и открыто выражал свои критические взгляды и серьезные сомнения в правильности крепнувшего тоталитаризма, в результате чего его возможности публиковать свои произведения были крайне ограничены. Последние годы своей жизни он провел в уединении и общественной изоляции, но не без друзей. Умер Татарка в 1989 году в Праге.
1: И в завершение выпуска мы приглашаем вас в путешествие. Когда мы гуляем по знакомому или незнакомому городу, то в основном восхищаемся старинными домами и виллами. Ведь у каждого есть своя история, своя судьба. Наверное, жизнь здания даже можно сравнить с жизнью человека. У кого-то она более счастливая, у кого-то менее. Но, к счастью, очень часто приходит день, когда все начинает меняться к лучшему. Один из моих самых любимых словацких городов – это Пьещаны. В самом центре города, на тихой улице, вблизи полноводной реки Вах, стоит красивая вилла «Анна». Я довольно часто ходила туда по делам лет 10-15 назад. Интерьер, когда-то богатый, был довольно непрезентабельным. Отдельные помещения снимали многочисленные фирмы. Но потом здание опустело. Вскоре туда пришли рабочие. Начался ремонт, который длился несколько лет. И вот недавно я случайно встретилась со своей старой знакомой пани Даниэлой Глосс и узнала, что теперь она работает управляющей этой виллой. Я решила, что нашим слушателям будет интересно узнать об истории этого здания и о том, как удалось вернуть ему блеск прошлых времен. Нашу встречу мы начали с воспоминаний, так как пани Глосс была директором исторического отеля, который располагался в здании, которое когда-то принадлежало семье Винтер. Она принимала активное участие в создании этого исторического отеля. Необходимо напомнить, что именно эта семья сыграла огромную роль в создании песчанского курорта. Даниэла Глосс несколько лет назад даже провела встречу потомков Винтер, которые теперь живут не только в Словакии, но и в других странах мира.
2: Я очень рада, что вы помните историю, связанную с семьей Винтер, с отелем «Шандор Павильон». Хочу сказать, что недавно я как бы пережила дежавю. Спустя 10 лет моя деятельность вновь связана с историческим отелем. Когда-то вилла «Анна» принадлежала семье Кайлих. Члены этой семьи сыграли важную роль в жизни города. В 20-е годы главой семьи был известный и уважаемый городской нотариус Антон Кайлих. Причем он был правой рукой владельца курорта Людовита Винтера. Кайлих был одним из активных членов городской организации под названием «Расцвет Пьештен». Ведь Пьештены еще в начале 20 века были неприметным городком, а его старожилы стремились к тому, чтобы он расцветал и хорошел, становился современным городом-курортом. Активные члены организации «Расцвет Пештин» заказывали планы, связанные со строительством водопроводных и канализационных сетей, благоустройством улиц, прокладкой дорог. Благодаря их деятельности в городе появилась новая школа и гимназия. Антон Кайлих пользовался большим уважением и авторитетом. Например, он рекомендовал отцам города взять ссуду для реализации всех этих дорогостоящих планов.
3: Была поставлена в року 1927 от знамих...
2: Вилла Анна была построена в 1927 году. Кайлих заказал проект известным архитекторам того времени Андрею Соне и Францу Вимеру. Благодаря этим архитекторам в Пештинах также появились и другие прекрасные здания. Семья жила на первом этаже виллы, а на втором и третьем были комнаты для гостей. Члены семьи Кайлих активно интересовались всем, что тогда происходило в мире культуры. Поэтому в этом доме проходили многочисленные встречи деятелей искусств, художников, скульпторов, писателей, артистов театра и кино. Причем многие из них останавливались в вилле Анна отдохнуть и набраться сил на курорте, который находился очень близко. Нужно было перейти через курортный мост. Ведь тогда курорт не был таким большим, как теперь. Поэтому его гости жили в городских пансионах и оттуда ходили на процедуры.
3: Сыном Антона Кайлиха был Аурел Кайлих.
2: Аурел Кайлих был сыном Антона. Он был известным художником. Его мастерская располагалась в зимнем саду виллы Анна. Мы очень рады, что нам уже удалось приобрести несколько его работ. В салоне виллы мы разместили выставку произведений художника.
3: Мали сме ту честь, что уж нас навштивила ай цера академического маляра.
2: Для нас было большой радостью и честью принять в обновленной вилле дочь художника Аурела Кайлиха, 85-летнюю очаровательную госпожу Аниту Кайлихову. Она живет в Стокгольме. Наша гостья с восторгом познакомилась с обновленной виллой. Мы также подготовили экспозицию, ей посвященную. Ведь в свое время пани Анита была известной чехословацкой актрисой. Был устроен прием в ее честь. На несколько часов мы как бы вернулись в историю. Наша гостья рассказывала нам о встречах с известными деятелями искусств, которые много-много лет назад проходили в вилле Анна. Нам очень приятно, что удалось оживить эту традицию, так как теперь мы регулярно встречаем здесь гостей из сферы искусства, и им у нас нравится. Хочу привести конкретные примеры. Некоторое время назад прошли съемки фильма «Духонь», посвященного известному словацкому певцу Карлу Духоню. Съемки фильма проходили в нашем городе, а съемочная группа жила у нас. Мы также с удовольствием встретили известного словацкого актера Йозефа Вайду и его коллег. Вайда в 24-м году впервые в Пештинах провел летний театральный фестиваль. Повторяю, что нам удалось возродить старые добрые традиции. Пештинская вилла Анна как бы ожила. Жизнь продолжается.
1: Наша беседа проходила в вилле. Менеджер Даниэла Глосс организовала для меня экскурсию. И я с большим интересом осмотрела все здание – от подвального этажа и до террасы на крыше. И я сразу вспомнила сериал «Эркюль Пуаро», который многие из нас смотрят с большим интересом и восхищаются потрясающими виллами и квартирами, обставленными в стиле арт-деко. А знакомясь с этой песчанской виллой, я подумала о том, что знаменитый детектив чувствовал бы себя здесь как дома. Ведь не только архитектура интерьеров отвечает этому элегантному стилю, но и мебель, картины в стильных рамах, многочисленные безделушки также были подобраны в соответствии с тем временем. Поэтому мне было интересно узнать, кто был вдохновителем всего этого и, конечно, реализатором.
3: Майчелка пани Стракова доглядала на то, аби са наозай заховала...
2: Хозяйка виллы, госпожа Стракова, была очень требовательным заказчиком. Во-первых, необходимо было сохранить стиль интерьеров, а затем подобрать соответствующее убранство. Все, кто к нам приходит, высоко оценивают работу архитектора и дизайнеров. А что касается стиля арт-деко, то этот термин можно очень просто перевести на любой язык. По-русски это означает декоративное искусство. Нужно подчеркнуть и тот факт, что наша вилла является историческим объектом. За ее реконструкцией внимательно следили специалисты из Управления по охране архитектурно-исторических памятников. Архитектура интерьеров осталась без изменений. Например, вы можете любоваться великолепным камином, прекрасными паркетными полами, старинными оконными рамами. Все работы были выполнены словацкими архитекторами, строителями и мастерами, продемонстрировавшими высокую квалификацию.

Дорогие друзья, так как у нас еще осталось немного эфирного времени, то мы предлагаем вам еще одну песню. Ее исполнит популярная в Словакии группа «Элан».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Аруб и Ирина Сычикова. Мы желаем вам прекрасно провести это лето, набраться новых сил и хорошего настроения. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире субботняя программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сайщикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арук. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». Наверное, наши постоянные слушатели помнят, что в этом году Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. Поэтому программу продолжит очередной материал из Золотого фонда архива Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Июль – это разгар отпусков и каникул, поэтому мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по Словакии. Дорогие друзья, о содержании нашей субботней программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Радио Словакия International.
2: Даты, события, люди.
3: 20 июля 1467 года в Братиславе начал свою работу первый в Словакии университет – Академия Истрополитана. Он был организован по образцу знаменитого Болоньского университета. Но поскольку его устав и реестры не сохранились, неизвестно, имел ли он все четыре факультета. Канцлером университета стал архиепископ Эстергома Ян Витес из Средны, а ректором – Юрай Шомберг, настоятель Братиславского капитула. В университете работали несколько выдающихся ученых-гуманистов, таких как астроном и математик Иоганн Региомонтанус Мюллер. Когда Ян Витес в 1471 году оказался замешан в заговоре против короля Матея Корвина, университет начал приходить в упадок и в 80-х годах 15 века прекратил свое существование. 20 июля 1895 года была издана прокламация к словацкому, румынскому и сербскому народам в венгерском государстве. От имени делегатов Временного комитета Румынско-Словацко-Сербского национального объединения ее подписали от имени словаков Павел Мудронь и Самуэль Дакснер. Прокламация, датированная в Мартине, Сибиу, Румыния и Нови Сади, Сербия, провозглашала взаимную солидарность невенгерских народов Венгрии в борьбе за свои естественные права и созывала конгресс в Будапеште на 10 августа. 20 июля 1914 года во Врутках родилась Хана Зелинова, настоящее имя Гавлатова, писательница и редактор. Она выделялась как автор широкого спектра литературных жанров. Исторические романы «Дьяблов чардаш», «Альжбетин двор», драмы «Мария», «Кто-то за дверью», кукольный спектакль «Бамбуковая принцесса», молодежная баллада «Якубка», сборники рассказов, теле- и радиоспектакли свидетельствуют о разнообразной палитре творчества Зелиновой. 21 июля 1718 года, после двухлетней войны с Османской империей, уполномоченные императора Священной Римской империи венгерского короля Карла VI заключили мир с турецким султаном Ахмедом III сербском Пожареваце. Карл получил Темешбанат, последнюю часть Венгрии, находившуюся под турецким контролем, а также Северную Сербию с Белградом, северную часть Боснии и западную так называемую Малую Валахию. Пожареватский мир означал значительное территориальное приобретение на Балканах для монархии Габсбургов. Договор также включал торговое соглашение, которое позволяло торговцам из Османской империи свободно вести торговлю на территории монархии. В этом контексте в словацком Комарно поселилась большая община сербских купцов. 22 июля, день рождения, празднует Генрих Тот, более известный под сценическим псевдонимом Генри Тот, уроженец Братиславы, гитарист и продюсер, известный музыкант, работающий в разных жанрах, участвовавший в различных проектах и записях альбомов разных сольных исполнителей и творческих коллективов. Уже за свой дебютный альбом «Брит» в 1996 году Генри Тот получил премию «Грэмми Вест» от Словацкой музыкальной академии в категории «Лучший инструменталист года». Затем последовало еще три успешных альбома, в которые включены композиции, представляющие различные жанры – джаз, рок, прогрессивный рок, фанк, world music.

0: Генри Тодд часто концертировал с такими известными музыкантами и группами, как Рихард Мюллер, Адриана Барташева, Элан или словацкий народный художественный коллектив «Слюк». 24 июля 1848 года в Розложне родился Юлиус Ботто, юрист, политик, историк, публицист и переводчик. В конце 19 века он считался одним из лучших словацких историков. Ботто опубликовал обширные исследования по словацкой и венгерской истории в журнале «Словенские погляды». Он также написал биографии видных словаков – Матуша Чака, Янко Франциска, Йонаша Заборского, Михала Милослава Годжи, Штефана Дакснера. За свою работу «Краткая история словаков», опубликованную в 1914 году, он подвергся преследованию со стороны венгерских властей. В 1906 году вышел первый том его наиболее обширного труда «Словаки. Развитие их национального самосознания», который сегодня представляет собой ценный анализ словацкой истории XIX века. После переворота 1918 года он написал книгу «История Матицы Словацкой». Некоторые исторические работы Юлиуса Ботто остались в рукописном виде и до настоящего времени не опубликованы. 25 июля 1905 года католический священник и изобретатель Йозеф Мургаш, работавший в Соединенных Штатах, продемонстрировал успешную попытку беспроводной телеграфии. Из города Скрентон была отправлена телеграмма с использованием электромагнитного сигнала с текстом «Слава Богу, от которого исходят все благословения». На станции Мургаша в городе Уилксбари, расположенном в 19 милях от Скрентона, телеграмма была принята в присутствии представителей ведущих американских телеграфных компаний. Последок коротко, 26 июля 1828 года в Братиславе на стороне Дуная, обращенной к Петержалке, открылся деревянный летний театр. Это только несколько событий в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Друзья, мы продолжаем наш выпуск. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио.
1: Литературный журнал.

Доминик Татарка, как писатель и гражданин, практически на протяжении всей своей жизни находился в положении оппонента. Это было в 40-х годах, во время Второй мировой войны и Первого словацкого государства, но и в конце 60-х годов и в период нормализации 70-х и 80-х годов, когда литературный контакт писателя с читателем осуществлялся путем самиздата.

Крестьянский сын Доминик Татарка начал свой жизненный путь в 1913 году. Затем, окончив учебу в гимназии, он изучает словацкий и французский языки в Пражском Карловом университете. В конце 30-х годов он усовершенствует свое образование в Парижской Сорбонне. Первое литературное произведение Доминика Татарки с характерным названием «В тоске поисков» было опубликовано в 1942 году. К этому времени в словацкой литературе усиливалась тенденция поисков в отображении сложного внутреннего мира реального современника. Кроме того, в литературе чаще звучало всеобщее чувство опасности, вызванное и событиями войны. Первая книга Доминика Татарки «В тоске поисков» – это сборник 7 рассказов. В сборнике в известной мере чувствуется влияние принципов сюрреалистической ассоциации. Такими чертами отличается и вторая книга Доминика Татарки «Панна-волшебница», изданная в 1945 году. В этом произведении, но особенно в романе «Приходская республика», изданном в 1948 году, Татарка выразил несогласие с тогдашним политическим режимом. Роман «Приходская республика» – это убедительная, но местами и сатирическая картина условий и атмосферы в самостоятельной Словацкой республике во главе со священником. Тему антифашистского сопротивления во время войны и строительства в первые послевоенные годы Татарка развивает в романе «Первый и второй удар», причем главным героем произведения является партизанский командир.

0: В конце 50-х годов татарка вновь возвращается к своему личному опыту участника словацкого национального восстания и издает книгу «Беседу без конца», в которую вошли две повести «Петушок в агонии» и «Побыть бы еще с вами», в которых наряду с конфронтацией недавнего прошлого с настоящим доминирует мотив материнской и сыновней любви. В 60-е годы татарка издал еще две книги. В первой из них под названием «Плетеные кресла» автор возвращается к событиям мюнхенского диктата, когда он учился в Парижском университете, но, кроме прочего, критически затронул и вопрос культа личности и некоторых серьезных пороков социализма. Критическим взглядом, перерастающим в острую сатиру, отличается и вторая книга татарки с названием «Демон согласия». С годами татарка, участник антифашистского сопротивления, все чаще и открыто выражал свои критические взгляды и серьезные сомнения в правильности крепнувшего тоталитаризма, в результате чего его возможности публиковать свои произведения были крайне ограничены. Последние годы своей жизни он провел в уединении и общественной изоляции, но не без друзей. Умер татарка в 1989 году в Праге.
1: И в завершение выпуска мы приглашаем вас в путешествие. Когда мы гуляем по знакомому или незнакомому городу, то в основном восхищаемся старинными домами и виллами. Ведь у каждого есть своя история, своя судьба. Наверное, жизнь здания даже можно сравнить с жизнью человека. У кого-то она более счастливая, у кого-то менее. Но, к счастью, очень часто приходит день, когда все начинает меняться к лучшему. Один из моих самых любимых словацких городов – это Пьещаны. В самом центре города, на тихой улице, вблизи полноводной реки Вах, стоит красивая вилла «Анна». Я довольно часто ходила туда по делам лет 10-15 назад. Интерьер, когда-то богатый, был довольно непрезентабельным. Отдельные помещения снимали многочисленные фирмы. Но потом здание опустело. Вскоре туда пришли рабочие. Начался ремонт, который длился несколько лет. И вот недавно я случайно встретилась со своей старой знакомой пани Даниэлой Глосс и узнала, что теперь она работает управляющей этой виллой. Я решила, что нашим слушателям будет интересно узнать об истории этого здания и о том, как удалось вернуть ему блеск прошлых времен. Нашу встречу мы начали с воспоминаний, так как пани Глосс была директором исторического отеля, который располагался в здании, которое когда-то принадлежало семье Винтер. Она принимала активное участие в создании этого исторического отеля. Необходимо напомнить, что именно эта семья сыграла огромную роль в создании песчанского курорта. Даниэла Глосс несколько лет назад даже провела встречу потомков Винтер, которые теперь живут не только в Словакии, но и в других странах мира.
2: Я очень рада, что вы помните историю, связанную с семьей Винтер, с отелем «Шандор Павильон». Хочу сказать, что недавно я как бы пережила дежавю. Спустя 10 лет моя деятельность вновь связана с историческим отелем. Когда-то вилла «Анна» принадлежала семье Кайлих. Члены этой семьи сыграли важную роль в жизни города. В 20-е годы главой семьи был известный и уважаемый городской нотариус Антон Кайлих. Причем он был правой рукой владельца курорта Людовита Винтера. Кайлих был одним из активных членов городской организации под названием «Расцвет Пьештен». Ведь Пьештены еще в начале 20 века были неприметным городком, а его старожилы стремились к тому, чтобы он расцветал и хорошел, становился современным городом-курортом. Активные члены организации «Расцвет Пештин» заказывали планы, связанные со строительством водопроводных и канализационных сетей, благоустройством улиц, прокладкой дорог. Благодаря их деятельности в городе появилась новая школа и гимназия. Антон Кайлих пользовался большим уважением и авторитетом. Например, он рекомендовал отцам города взять ссуду для реализации всех этих дорогостоящих планов.
3: Была поставлена в року 1927 от знамих...
2: Вилла Анна была построена в 1927 году. Кайлих заказал проект известным архитекторам того времени Андрею Соне и Францу Вимеру. Благодаря этим архитекторам в Пештинах также появились и другие прекрасные здания. Семья жила на первом этаже виллы, а на втором и третьем были комнаты для гостей. Члены семьи Кайлих активно интересовались всем, что тогда происходило в мире культуры. Поэтому в этом доме проходили многочисленные встречи деятелей искусств, художников, скульпторов, писателей, артистов театра и кино. Причем многие из них останавливались в вилле Анна отдохнуть и набраться сил на курорте, который находился очень близко. Нужно было перейти через курортный мост. Ведь тогда курорт не был таким большим, как теперь. Поэтому его гости жили в городских пансионах и оттуда ходили на процедуры.
3: Сыном Антона Кайлиха был Аурел Кайлих.
2: Аурел Кайлих был сыном Антона. Он был известным художником. Его мастерская располагалась в зимнем саду виллы Анна. Мы очень рады, что нам уже удалось приобрести несколько его работ. В салоне виллы мы разместили выставку произведений художника.
3: Мали сме ту честь, что уж нас навштивила ай цера академического маляра.
2: Для нас было большой радостью и честью принять в обновленной вилле дочь художника Аурела Кайлиха, 85-летнюю очаровательную госпожу Аниту Кайлихову. Она живет в Стокгольме. Наша гостья с восторгом познакомилась с обновленной виллой. Мы также подготовили экспозицию, ей посвященную. Ведь в свое время пани Анита была известна чехословацкой актрисой. Был устроен прием в ее честь. На несколько часов мы как бы вернулись в историю. Наша гостья рассказывала нам о встречах с известными деятелями искусств, которые много-много лет назад проходили в вилле Анна. Нам очень приятно, что удалось оживить эту традицию, так как теперь мы регулярно встречаем здесь гостей из сферы искусства, и им у нас нравится. Хочу привести конкретные примеры. Некоторое время назад прошли съемки фильма «Духонь», посвященного известному словацкому певцу Карлу Духоню. Съемки фильма проходили в нашем городе, а съемочная группа жила у нас. Мы также с удовольствием встретили известного словацкого актера Йозефа Вайду и его коллег. Вайда в 24-м году впервые в Пештинах провел летний театральный фестиваль. Повторяю, что нам удалось возродить старые добрые традиции. Пештинская вилла Анна как бы ожила. Жизнь продолжается.
4: Наша беседа проходила в вилле. Менеджер Даниэла Глосс организовала для меня экскурсию. И я с большим интересом осмотрела все здание – от подвального этажа и до террасы на крыше. И я сразу вспомнила сериал «Эркюль Пуаро», который многие из нас смотрят с большим интересом и восхищаются потрясающими виллами и квартирами, обставленными в стиле арт-деко. А знакомясь с этой песчанской виллой, я подумала о том, что знаменитый детектив чувствовал бы себя здесь как дома. Ведь не только архитектура интерьеров отвечает этому элегантному стилю, но и мебель, картины в стильных рамах, многочисленные безделушки также были подобраны в соответствии с тем временем. Поэтому мне было интересно узнать, кто был вдохновителем всего этого и, конечно, реализатором.
3: Майчелка пани Стракова доглядала на то, аби са наозай заховала...
2: Хозяйка виллы, госпожа Стракова, была очень требовательным заказчиком. Во-первых, необходимо было сохранить стиль интерьеров, а затем подобрать соответствующее убранство. Все, кто к нам приходит, высоко оценивают работу архитектора и дизайнеров. А что касается стиля арт-деко, то этот термин можно очень просто перевести на любой язык. По-русски это означает декоративное искусство. Нужно подчеркнуть и тот факт, что наша вилла является историческим объектом. За ее реконструкцией внимательно следили специалисты из Управления по охране архитектурно-исторических памятников. Архитектура интерьеров осталась без изменений. Например, вы можете любоваться великолепным камином, прекрасными паркетными полами, старинными оконными рамами. Все работы были выполнены словацкими архитекторами, строителями и мастерами, продемонстрировавшими высокую квалификацию.

Дорогие друзья, так как у нас еще осталось немного эфирного времени, то мы предлагаем вам еще одну песню. Ее исполнит популярная в Словакии группа «Эланд».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Свечикова. Мы желаем вам прекрасно провести это лето, набраться новых сил и хорошего настроения. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире субботняя программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сайщикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арук. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». Наверное, наши постоянные слушатели помнят, что в этом году Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. Поэтому программу продолжит очередной материал из Золотого фонда архива Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Июль – это разгар отпусков и каникул, поэтому мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по Словакии. Дорогие друзья, о содержании нашей субботней программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Даты, события, люди.
3: 20 июля 1467 года в Братиславе начал свою работу первый в Словакии университет – Академия Истрополитана. Он был организован по образцу знаменитого Болоньского университета. Но поскольку его устав и реестры не сохранились, неизвестно, имел ли он все четыре факультета. Канцлером университета стал архиепископ Эстергома Ян Витес из Средны, а ректором – Юрай Шомберг, настоятель Братиславского капитула. В университете работали несколько выдающихся ученых-гуманистов, таких как астроном и математик Иоганн Региомонтанус Мюллер. Когда Ян Витес в 1471 году оказался замешан в заговоре против короля Матея Корвина, университет начал приходить в упадок и в 80-х годах 15 века прекратил свое существование. 20 июля 1895 года была издана прокламация к словацкому, румынскому и сербскому народам в венгерском государстве. От имени делегатов Временного комитета Румынско-Словацко-Сербского национального объединения ее подписали от имени словаков Павел Мудронь и Самуэл Дакснер. Прокламация, датированная в Мартине, Сибиу, Румыния и Нови Сад, Сербия, провозглашала взаимную солидарность невенгерских народов Венгрии в борьбе за свои естественные права и созывала конгресс в Будапеште на 10 августа. 20 июля 1914 года во Врутках родилась Хана Зелинова, настоящее имя Гавлатова, писательница и редактор. Она выделялась как автор широкого спектра литературных жанров. Исторические романы «Дьяблов Чардаш», «Альжбетин двор», драмы «Мария», «Кто-то за дверью», кукольный спектакль «Бамбуковая принцесса», молодежная баллада «Якубка», сборники рассказов, теле- и радиоспектакли свидетельствуют о разнообразной палитре творчества Зелиновой. 21 июля 1718 года, после двухлетней войны с Османской империей, уполномоченные императора Священной Римской империи венгерского короля Карла VI заключили мир с турецким султаном Ахмедом III в сербском Пожареваце. Карл получил Темешбанат, последнюю часть Венгрии, находившуюся под турецким контролем, а также Северную Сербию с Белградом, северную часть Боснии и западную так называемую Малую Валахию. Пожареватский мир означал значительное территориальное приобретение на Балканах для монархии Габсбургов. Договор также включал торговое соглашение, которое позволяло торговцам из Османской империи свободно вести торговлю на территории монархии. В этом контексте в словацком Комарно поселилась большая община сербских купцов. 22 июля, день рождения, празднует Генрих Тодд, более известный под сценическим псевдонимом Генри Тодд, уроженец Братиславы, гитарист и продюсер, известный музыкант, работающий в разных жанрах, участвовавший в различных проектах и записях альбомов разных сольных исполнителей и творческих коллективов. Уже за свой дебютный альбом «Брит» в 1996 году Генри Тодд получил премию «Грэмми Вест» от Словацкой музыкальной академии в категории «Лучший инструменталист года». Затем последовало еще три успешных альбома, в которые включены композиции, представляющие различные жанры – джаз, рок, прогрессивный рок, фанк, world music.

0: Генри Тодд часто концертировал с такими известными музыкантами и группами, как Рихард Мюллер, Адриана Барташева, Элан или словацкий народный художественный коллектив «Слюк». 24 июля 1848 года в Розложне родился Юлиус Ботто, юрист, политик, историк, публицист и переводчик. В конце XIX века он считался одним из лучших словацких историков. Ботто опубликовал обширные исследования по словацкой и венгерской истории в журнале «Словенские погляды». Он также написал биографии видных словаков – Матуша Чака, Янко Франциска, Йонаша Заборского, Михала Милослава Годжи, Штефана Дакснера. За свою работу «Краткая история словаков», опубликованную в 1914 году, он подвергся преследованию со стороны венгерских властей. В 1906 году вышел первый том его наиболее обширного труда «Словаки. Развитие их национального самосознания», который сегодня представляет собой ценный анализ словацкой истории XIX века. После переворота 1918 года он написал книгу «История Матицы Словацкой». Некоторые исторические работы Юлиуса Ботто остались в рукописном виде и до настоящего времени не опубликованы. 25 июля 1905 года католический священник и изобретатель Йозеф Мургаш, работавший в Соединенных Штатах, продемонстрировал успешную попытку беспроводной телеграфии. Из города Скрентон была отправлена телеграмма с использованием электромагнитного сигнала с текстом «Слава Богу, от которого исходят все благословения». На станции Мургаша в городе Уилксбаре, расположенном в 19 милях от Скрентона, телеграмма была принята в присутствии представителей ведущих американских телеграфных компаний. И напоследок, коротко, 26 июля 1828 года в Братиславе на стороне Дуная, обращенной к Петржалке, открылся деревянный летний театр. Это только несколько событий в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Друзья, мы продолжаем наш выпуск. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио.
1: Литературный журнал.

Доминик Татарка, как писатель и гражданин, практически на протяжении всей своей жизни находился в положении оппонента. Это было в 40-х годах, во время Второй мировой войны и Первого словацкого государства, но и в конце 60-х годов и в период нормализации 70-х и 80-х годов, когда литературный контакт писателя с читателем осуществлялся путем самиздата –

Крестьянский сын Доминик Татарка начал свой жизненный путь в 1913 году. Затем, окончив учебу в гимназии, он изучает словацкий и французский языки в Пражском Карловом университете. В конце 30-х годов он усовершенствует свое образование в Парижской Сорбонне. Первое литературное произведение Доминика Татарки с характерным названием «В тоске поисков» было опубликовано в 1942 году. К этому времени в словацкой литературе усиливалась тенденция поисков в отображении сложного внутреннего мира реального современника. Кроме того, в литературе чаще звучало всеобщее чувство опасности, вызванное и событиями войны. Первая книга Доминика Татарки «В тоске поисков» – это сборник семи рассказов. В сборнике в известной мере чувствуется влияние принципов сюрреалистической ассоциации. Такими чертами отличается и вторая книга Доминика Татарки «Панна-волшебница», изданная в 1945 году. В этом произведении, но особенно в романе «Приходская республика», изданном в 1948 году, Татарка выразил несогласие с тогдашним политическим режимом. Роман «Приходская республика» – это убедительная, но местами и сатирическая картина условий и атмосферы в самостоятельной Словацкой республике во главе со священником. Тему антифашистского сопротивления во время войны и строительства в первые послевоенные годы Татарка развивает в романе «Первый и второй удар», причем главным героем произведения является партизанский командир.

0: В конце 50-х годов Татарка вновь возвращается к своему личному опыту участника словацкого национального восстания и издает книгу «Беседа без конца», в которую вошли две повести «Петушок в агонии» и «Побыть бы еще с вами», в которых наряду с конфронтацией недавнего прошлого с настоящим доминирует мотив материнской и сыновней любви. В 60-е годы Татарка издал еще две книги. В первой из них под названием «Плетеные кресла» автор возвращается к событиям Мюнхенского диктата, когда он учился в Парижском университете, но, кроме прочего, критически затронул и вопрос культа личности и некоторых серьезных пороков социализма. Критическим взглядом, перерастающим в острую сатиру, отличается и вторая книга Татарки с названием «Демон согласия». С годами Татарка, участник антифашистского сопротивления, все чаще и открыто выражал свои критические взгляды и серьезные сомнения в правильности крепнувшего тоталитаризма, в результате чего его возможности публиковать свои произведения были крайне ограничены. Последние годы своей жизни он провел в уединении и общественной изоляции, но не без друзей. Умер Татарка в 1989 году в Праге.
1: И в завершение выпуска мы приглашаем вас в путешествие. Когда мы гуляем по знакомому или незнакомому городу, то в основном восхищаемся старинными домами и виллами. Ведь у каждого есть своя история, своя судьба. Наверное, жизнь здания даже можно сравнить с жизнью человека. У кого-то она более счастливая, у кого-то менее. Но, к счастью, очень часто приходит день, когда все начинает меняться к лучшему. Один из моих самых любимых словацких городов – это Пьещаны. В самом центре города, на тихой улице, вблизи полноводной реки Вах, стоит красивая вилла «Анна». Я довольно часто ходила туда по делам лет 10-15 назад. Интерьер, когда-то богатый, был довольно непрезентабельным. Отдельные помещения снимали многочисленные фирмы. Но потом здание опустело. Вскоре туда пришли рабочие. Начался ремонт, который длился несколько лет. И вот недавно я случайно встретилась со своей старой знакомой пани Даниэлой Глосс и узнала, что теперь она работает управляющей этой виллой. Я решила, что нашим слушателям будет интересно узнать об истории этого здания и о том, как удалось вернуть ему блеск прошлых времен. Нашу встречу мы начали с воспоминаний, так как пани Глосс была директором исторического отеля, который располагался в здании, которое когда-то принадлежало семье Винтер. Она принимала активное участие в создании этого исторического отеля. Необходимо напомнить, что именно эта семья сыграла огромную роль в создании пьещанского курорта. Даниэла Глосс несколько лет назад даже провела встречу потомков Винтер, которые теперь живут не только в Словакии, но и в других странах мира.
2: Я очень рада, что вы помните историю, связанную с семьей Винтер, с отелем «Шандор Павильон». Хочу сказать, что недавно я как бы пережила дежавю. Спустя 10 лет моя деятельность вновь связана с историческим отелем. Когда-то вилла «Анна» принадлежала семье Кайлих. Члены этой семьи сыграли важную роль в жизни города. В 20-е годы главой семьи был известный и уважаемый городской нотариус Антон Кайлих. Причем он был правой рукой владельца курорта Людовита Винтера. Кайлих был одним из активных членов городской организации под названием «Расцвет Пьештен». Ведь Пештины еще в начале 20 века были неприметным городком, а его старожилы стремились к тому, чтобы он расцветал и хорошел, становился современным городом-курортом. Активные члены организации «Расцвет Пештин» заказывали планы, связанные со строительством водопроводных и канализационных сетей, благоустройством улиц, прокладкой дорог. Благодаря их деятельности в городе появилась новая школа и гимназия. Антон Кайлих пользовался большим уважением и авторитетом. Например, он рекомендовал отцам города взять ссуду для реализации всех этих дорогостоящих планов.
3: Была поставлена в року 1927 от знаменитых...
2: Вилла Анна была построена в 1927 году. Кайлих заказал проект известным архитекторам того времени Андрею Соне и Францу Вимеру. Благодаря этим архитекторам в Пештинах также появились и другие прекрасные здания. Семья жила на первом этаже виллы, а на втором и третьем были комнаты для гостей. Члены семьи Кайлих активно интересовались всем, что тогда происходило в мире культуры. Поэтому в этом доме проходили многочисленные встречи деятелей искусств, художников, скульпторов, писателей, артистов театра и кино. Причем многие из них останавливались в вилле Анна отдохнуть и набраться сил на курорте, который находился очень близко. Нужно было перейти через курортный мост. Ведь тогда курорт не был таким большим, как теперь. Поэтому его гости жили в городских пансионах и оттуда ходили на процедуры.
3: Сыном Антона Кайлиха был Аурел Кайлих.
2: Аурел Кайлих был сыном Антона. Он был известным художником. Его мастерская располагалась в зимнем саду виллы Анна. Мы очень рады, что нам уже удалось приобрести несколько его работ. В салоне виллы мы разместили выставку произведений художника.
3: Мали сме ту честь, что уж нас навштивила ай цера академического маляра.
2: Для нас было большой радостью и честью принять в обновленной вилле дочь художника Аурела Кайлиха, 85-летнюю очаровательную госпожу Аниту Кайлихову. Она живет в Стокгольме. Наша гостья с восторгом познакомилась с обновленной виллой. Мы также подготовили экспозицию, ей посвященную. Ведь в свое время пани Анита была известной чехословацкой актрисой. Был устроен прием в ее честь. На несколько часов мы как бы вернулись в историю. Наша гостья рассказывала нам о встречах с известными деятелями искусств, которые много-много лет назад проходили в вилле Анна. Нам очень приятно, что удалось оживить эту традицию, так как теперь мы регулярно встречаем здесь гостей из сферы искусства, и им у нас нравится. Хочу привести конкретные примеры. Некоторое время назад прошли съемки фильма «Духонь», посвященного известному словацкому певцу Карлу Духоню. Съемки фильма проходили в нашем городе, а съемочная группа жила у нас. Мы также с удовольствием встретили известного словацкого актера Йозефа Вайду и его коллег. Вайда в 24-м году впервые в Пештинах провел летний театральный фестиваль. Повторяю, что нам удалось возродить старые добрые традиции. Пештинская вилла Анна как бы ожила. Жизнь продолжается.
4: Наша беседа проходила в вилле. Менеджер Даниэла Глосс организовал для меня экскурсию. И я с большим интересом осмотрела все здание – от подвального этажа и до террасы на крыше. И я сразу вспомнила сериал «Эркюль Пуаро», который многие из нас смотрят с большим интересом и восхищаются потрясающими виллами и квартирами, обставленными в стиле арт-деко. А знакомясь с этой песчанской виллой, я подумала о том, что знаменитый детектив чувствовал бы себя здесь как дома. Ведь не только архитектура интерьеров отвечает этому элегантному стилю, но и мебель, картины в стильных рамах, многочисленные безделушки также были подобраны в соответствии с тем временем. Поэтому мне было интересно узнать, кто был вдохновителем всего этого и, конечно, реализатором.
3: Майчелка пани Стракова доглядала на то, аби са наозай заховал...
2: Хозяйка виллы, госпожа Стракова, была очень требовательным заказчиком. Во-первых, необходимо было сохранить стиль интерьеров, а затем подобрать соответствующее убранство. Все, кто к нам приходит, высоко оценивают работу архитектора и дизайнеров. А что касается стиля арт-деко, то этот термин можно очень просто перевести на любой язык. По-русски это означает декоративное искусство. Нужно подчеркнуть и тот факт, что наша вилла является историческим объектом. За ее реконструкцией внимательно следили специалисты из Управления по охране архитектурно-исторических памятников. Архитектура интерьеров осталась без изменений. Например, вы можете любоваться великолепным камином, прекрасными паркетными полами, старинными оконными рамами. Все работы были выполнены словацкими архитекторами, строителями и мастерами, продемонстрировавшими высокую квалификацию.

Дорогие друзья, так как у нас еще осталось немного эфирного времени, то мы предлагаем вам еще одну песню. Ее исполнит популярная в Словакии группа «Эланд».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абду Аруб и Ирина Сычикова. Мы желаем вам прекрасно провести это лето, набраться новых сил и хорошего настроения. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире субботняя программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сайщикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арук. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». Наверное, наши постоянные слушатели помнят, что в этом году Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. Поэтому программу продолжит очередной материал из Золотого фонда архива Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Июль – это разгар отпусков и каникул, поэтому мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие по Словакии. Дорогие друзья, о содержании нашей субботней программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Даты, события, люди.
3: 20 июля 1467 года в Братиславе начал свою работу первый в Словакии университет – Академия Истрополитана. Он был организован по образцу знаменитого Болоньского университета. Но поскольку его устав и реестры не сохранились, неизвестно, имел ли он все четыре факультета. Канцлером университета стал архиепископ Эстергома Ян Витес из Средны, а ректором – Юрай Шомберг, настоятель Братиславского капитула. В университете работали несколько выдающихся ученых-гуманистов, таких как астроном и математик Иоганн Региомонтанус Мюллер. Когда Ян Витес в 1471 году оказался замешан в заговоре против короля Матея Корвина, университет начал приходить в упадок и в 80-х годах 15 века прекратил свое существование. 20 июля 1895 года была издана прокламация к словацкому, румынскому и сербскому народам в венгерском государстве. От имени делегатов Временного комитета Румынско-Словацко-Сербского национального объединения ее подписали от имени словаков Павел Мудронь и Самуэль Дакснер. Прокламация, датированная в Мартине, Сибиу, Румыния и Нови Сад, Сербия, провозглашала взаимную солидарность невенгерских народов Венгрии в борьбе за свои естественные права и созывала конгресс в Будапеште на 10 августа. 20 июля 1914 года во Врутках родилась Хана Зелинова, настоящее имя Гавлатова, писательница и редактор. Она выделялась как автор широкого спектра литературных жанров. Исторические романы «Дьяблов Чардаш», «Альжбетин двор», драмы «Мария», «Кто-то за дверью», кукольный спектакль «Бамбуковая принцесса», молодежная баллада «Якубка», сборники рассказов, теле- и радиоспектакли свидетельствуют о разнообразной палитре творчества Зелиновой. 21 июля 1718 года, после двухлетней войны с Османской империей, уполномоченные императора Священной Римской империи венгерского короля Карла VI заключили мир с турецким султаном Ахмедом III в сербском Пожареваце. Карл получил Темешбанат, последнюю часть Венгрии, находившуюся под турецким контролем, а также Северную Сербию с Белградом, северную часть Боснии и западную так называемую Малую Валахию. Пожареватский мир означал значительное территориальное приобретение на Балканах для монархии Габсбургов. Договор также включал торговое соглашение, которое позволяло торговцам из Османской империи свободно вести торговлю на территории монархии. В этом контексте в словацком Комарно поселилась большая община сербских купцов. 22 июля, день рождения, празднует Генрих Тот, более известный под сценическим псевдонимом Генри Тот, уроженец Братиславы, гитарист и продюсер, известный музыкант, работающий в разных жанрах, участвовавший в различных проектах и записях альбомов разных сольных исполнителей и творческих коллективов. Уже за свой дебютный альбом «Брит» в 1996 году Генри Тодд получил премию «Грэмми Вест» от Словацкой музыкальной академии в категории «Лучший инструменталист года». Затем последовало еще три успешных альбома, в которые включены композиции, представляющие различные жанры – джаз, рок, прогрессивный рок, фанк, world music.

0: Генри Тодд часто концертировал с такими известными музыкантами и группами, как Рихард Мюллер, Адриана Бартышева, Элан или словацкий народный художественный коллектив «Слюк». 24 июля 1848 года в Розложне родился Юлиус Ботто, юрист, политик, историк, публицист и переводчик. В конце 19 века он считался одним из лучших словацких историков. Ботто опубликовал обширные исследования по словацкой и венгерской истории в журнале «Словенские погляды». Он также написал биографии видных словаков – Матуша Чака, Янко Франциска, Йонаша Заборского, Михала Милослава Годжи, Штефана Дакснера. За свою работу «Краткая история словаков», опубликованную в 1914 году, он подвергся преследованию со стороны венгерских властей. В 1906 году вышел первый том его наиболее обширного труда «Словаки. Развитие их национального самосознания», который сегодня представляет собой ценный анализ словацкой истории XIX века. После переворота 1918 года он написал книгу «История Матицы Словацкой». Некоторые исторические работы Юлиуса Ботто остались в рукописном виде и до настоящего времени не опубликованы. 25 июля 1905 года католический священник и изобретатель Йозеф Мургаш, работавший в Соединенных Штатах, продемонстрировал успешную попытку беспроводной телеграфии. Из города Скрентон была отправлена телеграмма с использованием электромагнитного сигнала с текстом «Слава Богу, от которого исходят все благословения». На станции Мургаша в городе Уилкс-Барри, расположенном в 19 милях от Скрентона, телеграмма была принята в присутствии представителей ведущих американских телеграфных компаний. Последок коротко, 26 июля 1828 года в Братиславе на стороне Дуная, обращенной к Петержалке, открылся деревянный летний театр. Это только несколько событий в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Друзья, мы продолжаем наш выпуск. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио.
1: Литературный журнал.

Доминик Татарка, как писатель и гражданин, практически на протяжении всей своей жизни находился в положении оппонента. Это было в 40-х годах, во время Второй мировой войны и Первого словацкого государства, но и в конце 60-х годов и в период нормализации 70-х и 80-х годов, когда литературный контакт писателя с читателем осуществлялся путем самиздата.

Крестьянский сын Доминик Татарка начал свой жизненный путь в 1913 году. Затем, окончив учебу в гимназии, он изучает словацкий и французский языки в Пражском Карловом университете. В конце 30-х годов он усовершенствует свое образование в Парижской Сорбонне. Первое литературное произведение Доминика Татарки с характерным названием «В тоске поисков» было опубликовано в 1942 году. К этому времени в словацкой литературе усиливалась тенденция поисков в отображении сложного внутреннего мира реального современника. Кроме того, в литературе чаще звучало всеобщее чувство опасности, вызванное и событиями войны. Первая книга Доминика Татарки «В тоске поисков» – это сборник семи рассказов. В сборнике в известной мере чувствуется влияние принципов сюрреалистической ассоциации. Такими чертами отличается и вторая книга Доминика Татарки «Панна-волшебница», изданная в 1945 году. В этом произведении, но особенно в романе «Приходская республика», изданном в 1948 году, Татарка выразил несогласие с тогдашним политическим режимом. Роман «Приходская республика» – это убедительная, но местами и сатирическая картина условий и атмосферы в самостоятельной Словацкой республике во главе со священником. Тему антифашистского сопротивления во время войны и строительства в первые послевоенные годы Татарка развивает в романе «Первый и второй удар», причем главным героем произведения является партизанский командир.

0: В конце 50-х годов татарка вновь возвращается к своему личному опыту участника словацкого национального восстания и издает книгу «Беседу без конца», в которую вошли две повести «Петушок в агонии» и «Побыть бы еще с вами», в которых наряду с конфронтацией недавнего прошлого с настоящим доминирует мотив материнской и сыновней любви. В 60-е годы татарка издал еще две книги. В первой из них под названием «Плетеные кресла» автор возвращается к событиям мюнхенского диктата, когда он учился в Парижском университете, но, кроме прочего, критически затронул и вопрос культа личности и некоторых серьезных пороков социализма. Критическим взглядом, перерастающим в острую сатиру, отличается и вторая книга татарки с названием «Демон согласия». С годами татарка, участник антифашистского сопротивления, все чаще и открыто выражал свои критические взгляды и серьезные сомнения в правильности крепнувшего тоталитаризма, в результате чего его возможности публиковать свои произведения были крайне ограничены. Последние годы своей жизни он провел в уединении и общественной изоляции, но не без друзей. Умер татарка в 1989 году в Праге.
1: И в завершение выпуска мы приглашаем вас в путешествие. Когда мы гуляем по знакомому или незнакомому городу, то в основном восхищаемся старинными домами и виллами. Ведь у каждого есть своя история, своя судьба. Наверное, жизнь здания даже можно сравнить с жизнью человека. У кого-то она более счастливая, у кого-то менее. Но, к счастью, очень часто приходит день, когда все начинает меняться к лучшему. Один из моих самых любимых словацких городов – это Пьещаны. В самом центре города, на тихой улице, вблизи полноводной реки Вах, стоит красивая вилла «Анна». Я довольно часто ходила туда по делам лет 10-15 назад. Интерьер, когда-то богатый, был довольно непрезентабельным. Отдельные помещения снимали многочисленные фирмы. Но потом здание опустело. Вскоре туда пришли рабочие. Начался ремонт, который длился несколько лет. И вот недавно я случайно встретилась со своей старой знакомой пани Даниэлой Глосс и узнала, что теперь она работает управляющей этой виллой. Я решила, что нашим слушателям будет интересно узнать об истории этого здания и о том, как удалось вернуть ему блеск прошлых времен. Нашу встречу мы начали с воспоминаний, так как пани Глосс была директором исторического отеля, который располагался в здании, которое когда-то принадлежало семье Винтер. Она принимала активное участие в создании этого исторического отеля. Необходимо напомнить, что именно эта семья сыграла огромную роль в создании песчанского курорта. Даниэла Глосс несколько лет назад даже провела встречу потомков Винтер, которые теперь живут не только в Словакии, но и в других странах мира.
2: Я очень рада, что вы помните историю, связанную с семьей Винтер, с отелем «Шандор Павильон». Хочу сказать, что недавно я как бы пережила дежавю. Спустя 10 лет моя деятельность вновь связана с историческим отелем. Когда-то вилла «Анна» принадлежала семье Кайлих. Члены этой семьи сыграли важную роль в жизни города. В 20-е годы главой семьи был известный и уважаемый городской нотариус Антон Кайлих. Причем он был правой рукой владельца курорта Людовита Винтера. Кайлих был одним из активных членов городской организации под названием «Расцвет Пьештен». Ведь Пештины еще в начале 20 века были неприметным городком, а его старожилы стремились к тому, чтобы он расцветал и хорошел, становился современным городом-курортом. Активные члены организации «Расцвет Пештин» заказывали планы, связанные со строительством водопроводных и канализационных сетей, благоустройством улиц, прокладкой дорог. Благодаря их деятельности в городе появилась новая школа и гимназия. Антон Кайлих пользовался большим уважением и авторитетом. Например, он рекомендовал отцам города взять ссуду для реализации всех этих дорогостоящих планов.
3: Была поставлена в року 1927 от знамих...
2: Вилла Анна была построена в 1927 году. Кайлих заказал проект известным архитекторам того времени Андрею Соне и Францу Вимеру. Благодаря этим архитекторам в Пештинах также появились и другие прекрасные здания. Семья жила на первом этаже виллы, а на втором и третьем были комнаты для гостей. Члены семьи Кайлих активно интересовались всем, что тогда происходило в мире культуры. Поэтому в этом доме проходили многочисленные встречи деятелей искусств, художников, скульпторов, писателей, артистов театра и кино. Причем многие из них останавливались в вилле Анна отдохнуть и набраться сил на курорте, который находился очень близко. Нужно было перейти через курортный мост. Ведь тогда курорт не был таким большим, как теперь. Поэтому его гости жили в городских пансионах и оттуда ходили на процедуры.
3: Сыном Антона Кайлиха был Аурел Кайлих.
2: Аурел Кайлих был сыном Антона. Он был известным художником. Его мастерская располагалась в зимнем саду виллы Анна. Мы очень рады, что нам уже удалось приобрести несколько его работ. В салоне виллы мы разместили выставку произведений художника.
3: Мали сме ту честь, что уж нас навштивила ай цера академического маляра.
2: Для нас было большой радостью и честью принять в обновленной вилле дочь художника Аурела Кайлиха, 85-летнюю очаровательную госпожу Аниту Кайлихову. Она живет в Стокгольме. Наша гостья с восторгом познакомилась с обновленной виллой. Мы также подготовили экспозицию, ей посвященную. Ведь в свое время пани Анита была известной чехословацкой актрисой. Был устроен прием в ее честь. На несколько часов мы как бы вернулись в историю. Наша гостья рассказывала нам о встречах с известными деятелями искусств, которые много-много лет назад проходили в вилле Анна. Нам очень приятно, что удалось оживить эту традицию, так как теперь мы регулярно встречаем здесь гостей из сферы искусства, и им у нас нравится. Хочу привести конкретные примеры. Некоторое время назад прошли съемки фильма «Духонь», посвященного известному словацкому певцу Карлу Духоню. Съемки фильма проходили в нашем городе, а съемочная группа жила у нас. Мы также с удовольствием встретили известного словацкого актера Йозефа Вайду и его коллег. Вайда в 24-м году впервые в Пештинах провел летний театральный фестиваль. Повторяю, что нам удалось возродить старые добрые традиции. Пештинская вилла Анна как бы ожила. Жизнь продолжается.
4: Наша беседа проходила в вилле. Менеджер Даниэла Глосс организовала для меня экскурсию. И я с большим интересом осмотрела все здание – от подвального этажа и до террасы на крыше. И я сразу вспомнила сериал «Эркюль Пуаро», который многие из нас смотрят с большим интересом и восхищаются потрясающими виллами и квартирами, обставленными в стиле арт-деко. А знакомясь с этой песчанской виллой, я подумала о том, что знаменитый детектив чувствовал бы себя здесь как дома. Ведь не только архитектура интерьеров отвечает этому элегантному стилю, но и мебель, картины в стильных рамах, многочисленные безделушки также были подобраны в соответствии с тем временем. Поэтому мне было интересно узнать, кто был вдохновителем всего этого и, конечно, реализатором.
3: Майчелка пани Стракова доглядала на то, аби са наозай заховала...
2: Хозяйка виллы, госпожа Стракова, была очень требовательным заказчиком. Во-первых, необходимо было сохранить стиль интерьеров, а затем подобрать соответствующее убранство. Все, кто к нам приходит, высоко оценивают работу архитектора и дизайнеров. А что касается стиля арт-деко, то этот термин можно очень просто перевести на любой язык. По-русски это означает декоративное искусство. Нужно подчеркнуть и тот факт, что наша вилла является историческим объектом. За ее реконструкцией внимательно следили специалисты из Управления по охране архитектурно-исторических памятников. Архитектура интерьеров осталась без изменений. Например, вы можете любоваться великолепным камином, прекрасными паркетными полами, старинными оконными рамами. Все работы были выполнены словацкими архитекторами, строителями и мастерами, продемонстрировавшими высокую квалификацию.

Дорогие друзья, так как у нас еще осталось немного эфирного времени, то мы предлагаем вам еще одну песню. Ее исполнит популярная в Словакии группа «Элан». Thank you.

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мы желаем вам прекрасно провести это лето, набраться новых сил и хорошего настроения. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агой.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогают звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. После анонса в эфир выйдет сюжет, посвященный столетию словацкого радио. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша подобрал для нас мелодии, которые как нельзя лучше подходят для этого прекрасного времени года – лета. Впрочем, как мы это хорошо усвоили, у природы нет плохой погоды. Нам нипочем ни летняя жара, ни прохладная дождливая погода. Поэтому мы надеемся, что наши песни в любом случае сделают этот выходной еще более приятным. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу.
3: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям. У этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
4: Я сам пришел в року 1993.
3: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
1: Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
4: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
3: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
4: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
3: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
1: Как ведущие выбирают гостей? Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
4: Мы уже сделали скоро 400 реляций.
3: К настоящему времени мы подготовили почти 400 специалиста программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
1: Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
3: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходят 24 программы, посвященные разным темам.
1: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
4: Деяни Русска и Советского Союза. А шли мы от...
3: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
1: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
3: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ. В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
5: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: не каждый.
1: Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет.
2: Наша наистаршая награвка походит из 90-х годов 19-го столетия.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах,
3: кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана.
4: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
6: Музыкальные перекрестки.
1: Дорогие друзья, наш сегодняшний музыкальный сюжет посвящен летним мелодиям. Вас ждет музыкальное путешествие в историю, которое для нас подготовил наш коллега Радо Меша. И связано оно со словацкой популярной музыкой. Итак, вначале мы предлагаем вам познакомиться с одной из самых талантливых словацких исполнительниц. Это Эва Костоланьева. Она начала свою карьеру очень рано. Было это в 1958 году. Певице, будущей певице, было тогда всего 16. Вначале Эва пела в хоре, Это были разные коллективы. Вначале «Слюк», в репертуаре которого были народные песни, потом армейский хор. Ну а затем ее ждал театр. Это был новый коллектив «Татра Ревю», который очень быстро стал популярным. Вскоре началась ее сольная карьера. Публике также нравились дуэты молодой исполнительницы с Карлом Духонем и с Михалом Дочеломанским. К сожалению, молодую певицу ждали тяжелые испытания, неизлечимая болезнь. Лекарства повлияли на ее голос, он стал более низким. Последнюю свою песню Эва Костоланева записала в июле 1975 года. Она была признана самой лучшей в телевизионном конкурсе «Выберите песню». Музыку написал Игорь Базлик, текст Ян Штрассер. К сожалению, через 3 месяца певицы не стало.

А сейчас, друзья, перенесемся в 80-е годы прошлого века. В 1981 году вышел альбом Палио Хамела «Час малин», то есть «Время малин». Авторский дуэт «Хамел музыка», «Филан текст» сочинили много хитов. Один из самых известных – «ЗРПШ», то есть «Родительский комитет». Он вошел в этот альбом. Первая песня альбома называется «Циркус лето». Перевод очень простой – «Цирк лето». Текст, как вы догадываетесь, написал Борис Филан, музыку Палио Хамел. Филан рассказал нашему коллеге Радо Меше, что как-то он записал в блокноте стихи. Но музыки к ним тогда подходящей не было. Ну а когда появилась такая музыка, то он вспомнил и о тексте из своего альбома, вернее, блокнота. В результате все сошлось. Филан сравнивает наступление летнего сезона с прибытием цирка с огромным шатром, в котором он расположился. Циркачи дарят людям радость. Подобную радость и удовольствие мы можем получать и от лета. Нам очень хочется, чтобы эта мелодия и вам подарила отличное летнее настроение.

А завершим сегодняшний музыкальный выпуск песней, которая возникла 8 лет назад. Это совместная работа известной группы IMT Smile и рэпера Кали. Песня, впоследствии ставшая популярной, появилась в 2018 году. Солисту группы Ивану Таслеру понравилось творчество известного среди молодежи рэпера. Поэтому он решил предложить Кали сотрудничество. Тот согласился. В результате вскоре появилась песня «Путь со мной», «Пойдем со мной», которая сразу же стала хитом. Песня в 2018 году вошла в альбом «Будеми, то стали мы». Это опять мы. Сотрудничество, успешное сотрудничество IMT Smile и Кали продолжается и сейчас. И в завершении нашей воскресной рубрики вы услышите третий словацкий гит «Путь со мной».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, Рада Меша и Ирина Сечикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агой!
1: Уж не памятам, было то давно, где сме си первый крат падли до сердца. Те письмена су в нем вирите, а часто их читам.

0: Reset.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогают звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. После анонса в эфир выйдет сюжет, посвященный столетию Словацкого радио.

0: А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Миша подобрал для нас мелодии, которые как нельзя лучше подходят для этого прекрасного времени года – лета. Впрочем, как мы это хорошо усвоили, у природы нет плохой погоды. Нам нипочем ни летняя жара, ни прохладная дождливая погода. Поэтому мы надеемся, что наши песни в любом случае сделают этот выходной еще более приятным. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу.
2: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям. У этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
3: Я сам пришел в року 1993.
2: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
0: Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
3: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
2: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
3: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
0: Как ведущие выбирают гостей? Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто, выключает приемник.
3: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
0: Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
3: Дейны Руска и Советского Звезду. А ишли мы от
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
0: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ. В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
4: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидикова. Работает она в архиве уже более 20 лет.
1: Наша наистаршая награвка походит с 90-х годов 19-го столетия.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
0: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
1: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
2: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
0: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидикову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
1: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
2: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Дерецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
5: Музыкальные перекрестки.
0: Дорогие друзья, наш сегодняшний музыкальный сюжет посвящен летним мелодиям. Вас ждет музыкальное путешествие в историю, которое для нас подготовил наш коллега Радо Меша. И связано оно со словацкой популярной музыкой. Итак, вначале мы предлагаем вам познакомиться с одной из самых талантливых словацких исполнительниц. Это Эва Костоланьева. Она начала свою карьеру очень рано. Было это в 1958 году. Певице, будущей певице, было тогда всего 16. Вначале Эва пела в хоре, Это были разные коллективы. Вначале «Слюк», в репертуаре которого были народные песни, потом армейский хор. Ну а затем ее ждал театр. Это был новый коллектив «Татра Ревю», который очень быстро стал популярным. Вскоре началась ее сольная карьера. Публике также нравились дуэты молодой исполнительницы с Карлом Духонем и с Михалом Дочеломанским. К сожалению, молодую певицу ждали тяжелые испытания, неизлечимая болезнь. Лекарства повлияли на ее голос, он стал более низким. Последнюю свою песню Эва Костоланева записала в июле 1975 года. Она была признана самой лучшей в телевизионном конкурсе «Выберите песню». Музыку написал Игорь Базлик, текст Ян Штрассер. К сожалению, через 3 месяца певицы не стало.

А сейчас, друзья, перенесемся в 80-е годы прошлого века. В 1981 году вышел альбом Палио Хамела «Час малин», то есть «Время малин». Авторский дуэт «Хамел музыка», «Филан текст» сочинили много хитов. Один из самых известных – «Зарапеша», то есть «Родительский комитет». Он вошел в этот альбом. Первая песня альбома называется «Циркус лето». Перевод очень простой – «Цирк лето». Текст, как вы догадываетесь, написал Борис Филан, музыку Палио Хамел. Филан рассказал нашему коллеге Радо Меше, что как-то он записал в блокноте стихи, но музыки к ним тогда подходящей не было. Ну а когда появилась такая музыка, то он вспомнил и о тексте из своего альбома, вернее блокнота. В результате все сошлось. Филан сравнивает наступление летнего сезона с прибытием цирка с огромным шатром, в котором он расположился. Циркачи дарят людям радость. Подобную радость и удовольствие мы можем получать и от лета. Нам очень хочется, чтобы эта мелодия и вам подарила отличное летнее настроение.

А завершим сегодняшний музыкальный выпуск песней, которая возникла 8 лет назад. Это совместная работа известной группы IMT Smile и рэпера Кали. Песня, впоследствии ставшая популярной, появилась в 2018 году. Солисту группы Ивану Таслеру понравилось творчество известного среди молодежи рэпера. Поэтому он решил предложить Кали сотрудничество. Тот согласился. В результате вскоре появилась песня «Путь со мной», «Пойдем со мной», которая сразу же стала хитом. Песня в 2018 году вошла в альбом «Будеми, то стали мы». Это опять мы. Сотрудничество, успешное сотрудничество IMT Smile и Кали продолжается и сейчас. И в завершении нашей воскресной рубрики вы услышите третий словацкий гит «Путь со мной».

0: на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, Рада Меша и Ирина Сечикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агой!
1: Уж не памятам, было то давно, где сме си первый крат падли до сердца. Те письмена су в нем вирите, а часто их читам.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогают звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. После анонса в эфир выйдет сюжет, посвященный столетию словацкого радио. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша подобрал для нас мелодии, которые как нельзя лучше подходят для этого прекрасного времени года – лета. Впрочем, как мы это хорошо усвоили, у природы нет плохой погоды. Нам нипочем ни летняя жара, ни прохладная дождливая погода. Поэтому мы надеемся, что наши песни в любом случае сделают этот выходной еще более приятным. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу.
3: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям. У этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя. Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
1: Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
4: То была фантастическая шанса достать взделывание в том добром слова смысла.
3: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
4: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
3: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
1: Как ведущие выбирают гостей? Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто, выключает приемник.
4: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
3: К настоящему времени мы подготовили почти 400 часто программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
1: Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
3: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходят 24 программы, посвященные разным темам.
1: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
4: Деяны Русска и Советского Союза. А ишли мы от...
3: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броза Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
1: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
4: Памятки о музее. Вообще приятно прекрасно, что мы номинованы.
3: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ. В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
5: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí.

0: Я не каждый.
1: Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет.
2: Наша наистаршая награвка походит из 90-х годов 19-го столетия.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана.
4: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
6: Музыкальные перекрестки.
1: Дорогие друзья, наш сегодняшний музыкальный сюжет посвящен летним мелодиям. Вас ждет музыкальное путешествие в историю, которое для нас подготовил наш коллега Радо Меша. И связано оно со словацкой популярной музыкой. Итак, вначале мы предлагаем вам познакомиться с одной из самых талантливых словацких исполнительниц. Это Эва Костоланьева. Она начала свою карьеру очень рано. Было это в 1958 году. Певице, будущей певице, было тогда всего 16. Вначале Эва пела в хоре, Это были разные коллективы. Вначале «Слюк», в репертуаре которого были народные песни, потом армейский хор. Ну а затем ее ждал театр. Это был новый коллектив «Татра Ревю», который очень быстро стал популярным. Вскоре началась ее сольная карьера. Публике также нравились дуэты молодой исполнительницы с Карлом Духонем и с Михалом Дочеломанским. К сожалению, молодую певицу ждали тяжелые испытания, неизлечимая болезнь. Лекарства повлияли на ее голос, он стал более низким. Последнюю свою песню Эва Костоланева записала в июле 1975 года. Она была признана самой лучшей в телевизионном конкурсе «Выберите песню». Музыку написал Игорь Базлик, текст Ян Штрассер. К сожалению, через 3 месяца певицы не стало.

А сейчас, друзья, перенесемся в 80-е годы прошлого века. В 1981 году вышел альбом Палео Хамела «Час малин», то есть «Время малин». Авторский дуэт «Хамел музыка», «Филан текст» сочинили много хитов. Один из самых известных – «ЗРПШ», то есть «Родительский комитет». Он вошел в этот альбом. Первая песня альбома называется «Циркус лето». Перевод очень простой – «Цирк лето». Текст, как вы догадываетесь, написал Борис Филан, музыку Палео Хамел. Филан рассказал нашему коллеге Радо Меше, что как-то он записал в блокноте стихи. Но музыки к ним тогда подходящей не было. Ну а когда появилась такая музыка, то он вспомнил и о тексте из своего альбома, вернее, блокнота. В результате все сошлось. Филан сравнивает наступление летнего сезона с прибытием цирка с огромным шатром, в котором он расположился. Циркачи дарят людям радость. Подобную радость и удовольствие мы можем получать и от лета. Нам очень хочется, чтобы эта мелодия и вам подарила отличное летнее настроение.

а завершим сегодняшний музыкальный выпуск песней, которая возникла 8 лет назад. Это совместная работа известной группы IMT Smile и рэпера Кали. Песня, впоследствии ставшая популярной, появилась в 2018 году. Солисту группы Ивану Таслеру понравилось творчество известного среди молодежи рэпера. Поэтому он решил предложить Кали сотрудничество. Тот согласился. В результате вскоре появилась песня «Путь со мной», «Пойдем со мной», которая сразу же стала хитом. Песня в 2018 году вошла в альбом «Будеми, то стали мы». Это опять мы. Сотрудничество, успешное сотрудничество IMT Smile и Кали продолжается и сейчас. И в завершении нашей воскресной рубрики вы услышите третий словацкий гит «Путь со мной».

0: нельзя лучше подходит для этого прекрасного времени года – лета. Впрочем, как мы это хорошо усвоили, у природы нет плохой погоды. Нам нипочем ни летняя жара, ни прохладная дождливая погода. Поэтому мы надеемся, что наши песни в любом случае сделают этот выходной еще более приятным. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. С журналистом Петером Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу.
2: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям. У этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя. Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
0: Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
3: То была фантастическая шанса достать взделывание в том добром слова смысла.
2: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
3: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
0: Как ведущие выбирают гостей? Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
3: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
0: Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы

0: встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
1: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
2: Деяни Руска а Советского Звезу. А ишли зме от...
0: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броза Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
1: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
2: Памятки о музее. Вообще приятно прекрасно, что мы номинованы.
0: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ. В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
4: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: не каждый.
1: Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидикова. Работает она в архиве уже более 20 лет.
2: Наша наистаршая награвка походит с 90-х годов 19-го столетия.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звуковых документов дигитализованный.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидикову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана.
4: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
6: Музыкальные перекрестки.
1: Дорогие друзья, наш сегодняшний музыкальный сюжет посвящен летним мелодиям. Вас ждет музыкальное путешествие в историю, которое для нас подготовил наш коллега Радо Меша. И связано оно со словацкой популярной музыкой. Итак, вначале мы предлагаем вам познакомиться с одной из самых талантливых словацких исполнительниц. Это Эва Костоланьева. Она начала свою карьеру очень рано. Было это в 1958 году. Певице, будущей певице, было тогда всего 16. Вначале Эва пела в хоре, Это были разные коллективы. Вначале «Слюк», в репертуаре которого были народные песни, потом армейский хор. Ну а затем ее ждал театр. Это был новый коллектив «Татра Ревю», который очень быстро стал популярным. Вскоре началась ее сольная карьера. Публике также нравились дуэты молодой исполнительницы с Карлом Духонем и с Михалом Дочеломанским. К сожалению, молодую певицу ждали тяжелые испытания, неизлечимая болезнь. Лекарства повлияли на ее голос, он стал более низким. Последнюю свою песню Эва Костоланева записала в июле 1975 года. Она была признана самой лучшей в телевизионном конкурсе «Выберите песню». Музыку написал Игорь Базлик, текст Ян Штрассер. К сожалению, через 3 месяца певицы не стало.

А сейчас, друзья, перенесемся в 80-е годы прошлого века. В 1981 году вышел альбом Палио Хамела «Час малин», то есть «Время малин». Авторский дуэт «Хамел музыка», «Филан текст» сочинили много хитов. Один из самых известных – «ЗРПШ», то есть «Родительский комитет». Он вошел в этот альбом. Первая песня альбома называется «Циркус лето». Перевод очень простой – «Цирк лето». Текст, как вы догадываетесь, написал Борис Филан, музыку Палио Хамел. Филан рассказал нашему коллеге Радо Меше, что как-то он записал в блокноте стихи, но музыки к ним тогда подходящей не было. Ну а когда появилась такая музыка, то он вспомнил и о тексте из своего альбома, вернее блокнота. В результате все сошлось. Филан сравнивает наступление летнего сезона с прибытием цирка с огромным шатром, в котором он расположился. Циркачи дарят людям радость. Подобную радость и удовольствие мы можем получать и от лета. Нам очень хочется, чтобы эта мелодия и вам подарила отличное летнее настроение.

а завершим сегодняшний музыкальный выпуск песней, которая возникла 8 лет назад. Это совместная работа известной группы AMT Smile и рэпера Кали. Песня, впоследствии ставшая популярной, появилась в 2018 году. Солисту группы Ивану Таслеру понравилось творчество известного среди молодежи рэпера. Поэтому он решил предложить Кали сотрудничество. Тот согласился. В результате вскоре появилась песня «Путь со мной», «Пойдем со мной», которая сразу же стала хитом. Песня в 2018 году вошла в альбом «Будеми, то стали мы». Это опять мы. Сотрудничество, успешное сотрудничество AMT Smile и Кали продолжается и сейчас. И в завершении нашей воскресной рубрики вы услышите третий словацкий гит «Путь со мной».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, Рада Меша и Ирина Сечикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агой!
1: Уж не памятам, было то давно, где сме си первый крат падли до сердца. Те письмена су в нем вирите, а часто их читам.